0: Синихе Лаштула Дюрдер, Бугар Дон Трудишнер, Етна Невесов, Дефай Мефай Тона, Сикун Задалеу Афари Файтор Летал, Демос Наштир Мегасия, Лошка Тона Гайбигу.
1: Se iotja e shmretëria dhe fuqia dhe lavdia, e ati te birit dhe shpirtit të

0: всепреимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.

пять хлебов и 5000 насыти вы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде всем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Господи, усними отверзишь уста, мы возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста, мы возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, как Господу отвах, услышами от горы святые своя. А заступ из пахла стах, и Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушила иси, Господне, и спасение на людях Твоих, благословение Твое. А заступ из пахла стах, яко Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, во страдах слякокся до конца весь день седу и хожда, яко лядвия моя наполнишься поруганий, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирился до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, оставимя сила моя, и свет очью моей, то не со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нужда все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоку суетная, и всемны весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на Тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за негоня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множество Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, и безводней, так во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тебя, так благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалят Тебя уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был Ти помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Ти иже всуе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был си помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи Боже, спасение моего во дни возвахи в ночи пред Тобою, завниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот моя, аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабых, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей от виновения выше, положишь имя в рое преисподних, темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навела и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не скаждав, отче мои, изнема гости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, скую, Господи, отреющи душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а выдоша мя, якого да везде не держаша мя в купе, удалилась и от меня друга, и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисеев и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жив век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века новоящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирия землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смейтесь и сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твоей поучался, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров, слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь все остужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.